ваше 500 евро за да курчев телефон, а за да курчева штацуна, а за да курчева районнина в Луглан, а за да курчев бензин, опа ще та интернет, 5 гига интернет.